0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

0: Ну что, дорогие слушатели, доброе утро, 7.02 на наших студийных. Я Настя Центр, рада приветствовать всех наших ранних пташек на нашей драгоценной волне. Ну, вы не спите, скорее всего, либо собираетесь на работу, либо уже в пути, поэтому я желаю вам продуктивности, побольше яркого настроения и, конечно, веселиться, наслаждаться и улыбаться уже с самого раннего утра. Ну, вообще, чтобы с какой ноги бы вы не проснулись. Уверена, у нас это получится вместе, в дружной компании, именно с радио Хит. Так что делай громче, оставайся с нами.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
0: ООО «Афина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 21 градус, а вот днем ждется до плюс 30. В Оренбурге сейчас плюс 21, днем плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, днем плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 22 градуса, днем ждется плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, с хорошим настроением двигаемся вперед, поэтому замечательному утру пробуждаемся вместе, ну и слушаем лучшие хиты. Новинки здесь также отметятся в нашем эфире совсем скоро. А вот твоя задача — подключаться к нам, делать громче и наслаждаться моментом уже сейчас. Ведь день, как мы знаем, пролетает быстро и незаметно, но тем более, что нам нужно успеть многое. Сегодня середина недели, и хочется как бы успеть ближе вот к пятнице сделать точно все. Поэтому давай поднажмем, будем двигаться вперед.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки. На все комплекты из постельного белья. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

А у нас, друзья, от вас нет никаких секретов. Мы на полном позитиве, с яркими эмоциями, хорошим настроением продолжаем вещать вам здесь, в эфире «Радио Хит» на любимой волне. Конечно, все самое разное и интересное. Какие-то новости, события, подарки дарим, а также о праздниках рассказываем. В рубрике «Гороскоп» частенько тоже появляемся. Так что, друзья, обязательно подключайтесь. У нас здесь много всего интересного и веселого для вас. И никаких секретов, это уж точно. Ну и надеемся, что вы от нас тоже никаких секретов не

прячьте, не держите. А если хотели бы что-нибудь рассказать и поделиться эмоциями, настроением, то это можно сделать, написав нам быстро и просто. Телеграммы Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Смотри,

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: С пылу с жару пирожки и вкусные и горячи.
3: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
4: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 21, днем ожидается плюс 30 градусов. В Оренбурге сейчас также плюс 21, но днем до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем плюс 29. В Ясном в данную минуту плюс 24 градуса, днем ожидается плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Спортсмен из Орска Данил Буянкин стал бронзовым призером чемпионата России по подводному спорту. Соревнования проходили в Балаково. На дистанции 150 метров в классических ластах спортсмен вошел в тройку лидеров, подтвердив статус одного из сильнейших в России в своей дисциплине. В ближайших планах Буянкина тренировочные сборы в Дагестане, где он продолжит подготовку к следующим стартам. В Орске объявили поиск подрядчика для капитального ремонта кровли школы номер 32 имени Героя Советского Союза Виталия Сорокина. На обновление крыши готовы направить почти 2,5 миллиона рублей, а завершить работы планируют до начала нового учебного года. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Желаю доброго утра. 8.05 на наших студийных. Мы с вами постепенно пробуждаемся, подключаемся на любимую волну, а именно в эфир Радио Хит. Делаем громче и дожидаемся прекрасных утренних рубрик. Вот, например, рубрика Хит Холидей с минуты на минуту. Узнаем, что интересного сегодня отмечается, какие праздники. Быть может, сегодня нужно поздравить своих родных и близких с определенным событием. В общем, все это узнаем чуть позже. Ну и впереди у нас также много интересного. В середине часа новости, гороскоп и немного о погоде тоже совсем скоро расскажу.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать о праздниках. Сегодня 15 июля на календаре, среда, и мы рассказываем в рубрике «Хит Холидей», какие события отмечаются. День русской лени сегодня, международный день варенья, день смотрения на фонари, день рисования углем, а также сегодня всероссийский день гинеколога. Всех врачей поздравляем. День рождения маргарины сегодня отмечает 157 лет этому событию, а также сегодня всемирный день навыков молодежи. День военного эколога отмечается также из интересных здесь. Возьмите поэта на работу. День «Отдайте что-то». Ну, кстати, это тоже очень полезная история. Можешь что-то отдать, а что-то вернется тебе, может быть, даже лучше. День запеченной курицы с апельсинами. Да, день хот-дога. Ну, вот это мы почему-то вкусному уже пошли. День «Я люблю лошадей». Также праздник сегодня. День «Будь не такой, как все». День пожилых мужчин, а также сегодня именины. Они у Арсения. Так что Арсения сегодня мы поздравляем. Двигаемся вперед, конечно, навстречу прекрасному, лучшему с музыкой от Радио Хит. И напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Ярске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
7: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: Прямо сейчас в городе Орске плюс 22 градуса, днем ожидается плюс 30. В Оренбурге плюс 21, днем до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 20, днем плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 24, днем до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
14: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
12: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по обращению жительницы Орска, которая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов после избиения ее сына. Напомню, Марченко сообщила, что в Центральном парке Орска группа молодых людей избила ее сына-подростка и двух его друзей. Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, в том числе перелом челюсти. Женщина утверждает, что несмотря на записи с камер видеонаблюдения, виновные до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Оренбургской области Вячеславу Зудерману предоставить доклад по доводам обращения, установленным обстоятельствам и решению, которое примет надзорное ведомство. В Оренбургской области 15 июля ожидается жара до +30, +33 градусов, которая будет сопровождаться грозами и усилением ветра. По прогнозам синоптиков, наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка сложится в восточных районах области, где порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря голам Микеля Ойарсабаля и Педро Порро. Ламин Ямаль также помог своей команде, заработав пенальти после глупой ошибки Люки Диня. Килиан Мбаппе нанес 3 удара по воротам, но ни разу не попал в створ. В финале испанцы сыграют с победителем противостояния Англия-Аргентина, которое состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать немного вам о том, что подготовили звезды для нас на сейчас, на сегодняшний день, именно на 15 июля.
2: Овен.
1: Вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На завтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальный вид вам будет трудно.
2: Телец.
1: Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно его пить, так и алкоголиком недолго заделаться. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Близнецы.
1: Вы будете окружены доброжелателями. Это суровые испытания, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
2: Рак.
1: Вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
2: Лев.
1: На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их уже сейчас?
2: Дева.
1: Вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдержать опасно, только не выходите за рамки закона.
2: Весы.
1: Вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны, и лучший способ от них отвлечь, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника или знакомого.
2: Скорпион.
1: Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
2: Стрелец.
1: Вы склонны усложнять ситуацию, удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?
2: Козерог.
1: Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
2: Водолей.
1: Можете быть сколь угодно эксцентричны, но позвольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте осторожно вежливы с соседями. Они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
2: Рыбы.
1: Вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать? Дать добру-то. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: здесь встречаем утро, подпеваем яркой, классной, приятной, летней, свежей музыки, с хорошими эмоциями двигаемся только вперед, точнее, начинаем выдвигаться, ведь время у нас раннее, но мы пробуждаемся, просыпаемся, надеюсь, с той ноги и двигаемся вперед по этому прекрасному рабочему дню. Середина недели у нас, мы вот с вами будем здесь заряжаться по максимуму, передавать привет и слушать музыку. Кстати, серебро у нас далее, дай мне шанс. После расскажу тебе немного о погоде, так что подключайся и не пропусти.
1: В твоем ритме. Смотри.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. До

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 25, днем плюс 30. В Оренбурге плюс 22, днем плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, днем плюс 29. В Ясном плюс 24, днем плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года Россельхознадзор Оренбургской области проконтролировал больше 62 тысяч тонн продукции, ушедшей на экспорт. Основной объем – корма растительного происхождения и комби-корма. Их отправили в Иран, Узбекистан, Латвию и Китай. Также за рубеж поехали 46 тонн рыбы в Германию, 9 тонн меда в Азербайджан и 5 миллионов инкубационных куриных яиц, которые отгрузили в Ирак. Министерство здравоохранения Оренбургской области утвердило перечень вакантных должностей врачей в медицинских организациях региона на 2026 год. Больше всего область нуждается в хирургах. На втором месте по дефициту находятся участковые терапевты. А участковых педиатров региону не хватает в 7 медицинских организациях. А детских врачей ищут в Бузулуке, Кувандыке, Орске, Октябрьском, Переволоцком, Солилецке и Тотском районе. В Калифорнии мужчина верхом на игрушечном жирафе похитил пожертвование, оставленное перед благотворительным магазином. Злоумышленник подъехал на необычном транспорте к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, оставленные у дверей. Владелец вышел и попытался его остановить, и между ними завязался спор. Грабитель заявил, что если вещи лежат у входа, значит, они никому не нужны. Оседлал игрушку и скрылся с украденным. Через несколько часов к магазину подъехал пикап, и неизвестные вывезли еще часть вещей. Информация о задержании подозреваемого и стоимости похищенного пока нет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

Доброе утро всем слушателям. 9.05 на наших студийных. Еще один час пролетел незаметно. Но быстро, быстро бежит время. И все ближе и ближе мы к выходным. Уже середина недели, друзья. Так что давайте продолжим в том же духе заряжаться моментом, продуктивностью и будем строить планы на этот прекрасный летний день. Впереди у нас музыка, немного информации о погоде. В середине часа еще немного новостей. Так что оставайся и не пропусти. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
5: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольф и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 27 градусов, днем ожидается плюс 30. В городе Оренбурге сейчас плюс 22, днем до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, днем плюс 29. В Ясном сейчас плюс 24, днем плюс 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
11: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства гибели подростка на железной дороге в Новотроицке. Вечером 13 июля на железнодорожных путях несовершеннолетний попал под маневровый локомотив и скончался от полученных травм. По предварительным данным, подросток занимался зацепингом. Он ехал на грузовом составе и упал с него, что привело к смертельному исходу. Порская транспортная прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности на железной дороге и пропускного режима на объекте. Россияне все чаще отказываются уходить в отпуск из-за тревоги перед поездками. В 30% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Еще в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им некуда и незачем ехать. По данным исследования, в 34% компаний большинство сотрудников проводит отпуск дома или на даче. Только в 11% большинство работников уезжает отдыхать либо за границу, или по России. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей экономить бензин на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на автомобилях. По словам главы региона, круглосуточный оперативный штаб уже добился первых результатов. В рамках антикризисных мер власти заключили стратегическое соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Заправка.
1: Ну где ты, человек, который будет счастливчиком сегодня, который заберет бензин от заправки «Новый поток», друзья? Да, в нашей рубрике «Блиц-заправка» давайте сегодня трубочку поднимем от четвертого дозвонившегося. Итак, раз, два, три и четвертый у нас. Кто здесь на связи? Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей, очень приятно. Алексей, чем занимаетесь?
2: Работаем.
1: Так, хорошо. Ну вот смотрите, чтобы вам было полегче работать, ну, точнее, меньше тратить денег на бензин, мы вам предлагаем поучаствовать в нашей блиц-заправке. Вы сегодня дозвонились как раз-таки четвертые, вы уже счастливчик. Да. Ваша задача — смотреть, что здесь делать. Ну, наверное, знаете, ответить на 5 вопросов. За каждый правильный ответ дарим 4 литра бензина. Все это дело нужно успеть сделать за 45 секунд. 5 вопросов с двумя вариантами ответов. Вы готовы, Алексей?
2: Да.
1: Ну тогда, таймер готов, вопросы тоже, и время пошло. Что тяжелее, полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор или полностью разряженный?
2: Первое.
1: Так, заряженный. Где в автомобиле находится самый тяжелый резиновый элемент по массе, в покрышке или в сайлентблоках?
2: В покрышке.
1: Так, что быстрее изнашивает: тормозные колодки, экстренное торможение с большой скоростью или частые подтормаживания в пробках?
2: Первое.
1: Какой автомобиль потребляет больше топлива на холостом ходу за час времени? Современный с системой старт-стоп или карбюраторный без этой системы?
2: Второе.
1: Где коррозия стального кузова развивается быстрее? В сухом жарком климате или в регионе с холодными зимами и активным реагентом?
2: Второе.
1: Ага, все есть. Итак, ну смотрите, что здесь правильно отвечали. 3 вопроса было правильно отвечено. Это 12.

0: Спасибо вам большое, Алексей. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, ну а мы с вами продолжаем утром этим заряжаться позитивом, конечно же, яркой музыкой. Но, естественно, не забывайте звонить еще. У нас будут розыгрыши. Главное дожидаться вот этого призыва к действию. Звонить 21-137, код города 3537. Пока же двигаемся далее. Впереди у нас музыка и море приятного настроения.
1: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать вам о погоде. В городе Орске в данную минуту уже плюс 28 градусов, днем плюс 31. В Оренбурге плюс 24, днем плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 25, днем плюс 28. В Ясном плюс 25, днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд наказал местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебоша в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в выходные в одном из домов на улице Кишиневской. По материалам дела 40-летний арчанин громко выражался нецензурной бранью, прыгал и пинал дверь квартиры. На замечания соседей он не реагировал. В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему назначили одни сутки административного ареста. В Саракашском районе мужчина погиб на пожаре. Горел жилой дом, огонь распространился на площади в 56 квадратных метров. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшего 43-летнего мужчины. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия выясняются. Более 100 выпускников в Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе, сообщает пресс-служба Мособлдумы. Мультистобальниками в 2026 году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. Двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300, еще 92 выпускника по 200 баллов. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит, друзья. Доброе утро, наши дорогие слушатели. Утро летит вообще быстро. Я не могу вот успеть за всем, за вами, за музыкой, за хорошим настроением. 10:05 уже стукнуло, так что давайте скорее. Мы все успели пробудиться, насладиться музыкой, но мы будем продолжать в том же духе, еще и работая, совершая что-то новое, интересное и прекрасное. Тем более, что впереди у нас еще и о праздниках информации много. Именно рубрика Хит Холидей, в которой расскажу, что отмечается сегодня 15 июля. Ну, дабы вечер был тоже веселей.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Как и обещала, рассказываю о праздниках, которые отмечаются сегодня, 15 июля. Среда – день русской лени, Международный день варенья, Всероссийский день гинеколога, День смотрения на фонари отмечается, День рисования углем, День рождения маргарина, а также сегодня день рождения Нижегородской ярмарки, 204 года этому празднику. День благотворительности социальных сетей, а также сегодня Всемирный день навыков молодежи, День военного эколога отмечается. Еще из интересного: день «Отдайте что-то», день «Возьмите поэта на работу», день хот-дога, день запеченной курицы с апельсинами, день «Я люблю лошадей», день «Будь не таким, как все», день «Без мобильного телефона», день «Пожилых мужчин», а также день «Гольфиста» отмечается, день «Мармеладных червячков». И сегодня, друзья, именины, они у Арсения. Вот Арсениев мы всех сегодня поздравляем, да и вообще всех причастных к праздникам вышеперечисленным. И двигаемся далее, не забывая о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно номер.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день.
2: Овен.
1: Вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На завтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальный вид будет трудно.
2: Телец.
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но сколько же можно его пить, так и алкоголиком недолго заделаться. Тем более, что алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Близнецы.
1: Вы будете окружены доброжелателями, это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
2: Рак.
1: Вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, ну, например.
2: Лев.
1: На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их уже сейчас?
2: Дева.
1: Вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что это делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
2: Весы.
1: Вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника или знакомого.
2: Скорпион.
1: Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
2: Стрелец.
1: Вы склонны усложнять ситуацию. Удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это сейчас?
2: Козерог.
1: Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
2: Водолей.
1: Пришло время почивать на лаврах, но о козерогах мы уже поговорили.
2: Рыбы.
1: Сегодня рыбам предстоит иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру. Ну и о водолеях немножко.
2: Водолей.
1: Можете быть сколь угодно эксцентричны, но позвольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями. Они могут добавить вам массу неприятностей, если найдут все-таки для этого какой-то повод. Всем знакам зодиака я желаю удачи, успехов, хорошего продуктивного дня. И напомню, что данная информация была предоставлена сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hit, hit. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: приветам, поздравлениям и сообщениям мы плавно передвигаемся. Юдин Владимир, уже наш постоянный слушатель, кто нам всегда пишет свои сообщения. Привет, Радиохит. В Ясном сегодня прохлада, просто отличная погода. Хочу сказать своей Инночке, что я ее очень сильно люблю, моя сладкая девочка. Ой, приятное какое сообщение. По поводу погоды, да, конечно, хорошо. В Ясном сегодня действительно свежо пока. Плюс 25 сейчас, вот вечером будет плюс 30, точнее, днем, поэтому погода прям хорошая. Знаете, после 35 градусов вообще замечательно. У нас, кстати, в Орске, ну, чуть пожарче будет, уже плюс 29 за окном, но все-таки лучше, чем плюс 35. А вообще, знаете, нужно наслаждаться летом, солнцем, жарой. Да, иногда тяжело, состояние кажется таким вялым, хочется прилечь под кондиционер, отдохнуть, но все-таки лето у нас не такое уж и длинное, друзья, полтора месяца осталось, так что давайте насладимся вдоволь и не будем забывать писать свои приветы, поздравления и сообщения.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: дома.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке

Платья на ТЗБ, спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбурженка, которая пострадала при падении лифта в феврале нынешнего года, подала в суд на управляющую компанию. Она просит взыскать с коммунальщиков, которые некачественно обслуживали лифтовое оборудование и допустили аварию, 1,5 миллиона рублей. Напомним, ЧП произошло в доме на улице Березка. Тогда в кабину вошли 8 человек, но система блокировки при перегрузе не сработала. Лифт начал движение, а затем кабина сорвалась вниз. Ее остановил механизм аварийной системы, но от сильного удара люди получили травмы. Двоих, и в том числе и женщину, пришлось госпитализировать с переломами. На водоемах Оренбургской области снова трагедии. За сутки в регионе зарегистрировали 2 смертельных происшествия на воде. Оба случая в местах, где купаться запрещено и нет спасательных постов. В Оренбургском районе у базы отдыха «Остров» из реки Урал достали тело 26-летнего мужчины, а в Новоорском районе на озере Бурнайский лиман утонул 18-летний парень. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый

Приветствую всех вновь в эфире Радио Хит 11.05. Простучала на наших студийных. Мы двигаемся, отправляемся вперед, скорее к этому дню. Тянемся скорее к работе и делаем все возможное, чтобы день, конечно, пролетел незаметно. Точнее, до вечера время пролетело незаметно, а вот уже приятное времяпровождение без работы затянулось на подольше. Ну, чтобы успеть погулять, отдохнуть и насладиться моментом. Ну, а пока только планируем, так что о планах можете рассказать в сообщениях с помощью наших координат. В конце часа, кстати, зачитаю, так что дерзай.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас в эфире Радио Хит мы будем разыгрывать два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Ну и, конечно, здесь нужно будет игру такую вот с нами поиграть. Я вам скажу какое-то слово, да, какую-то тему придумаю, и вы на эту тему должны будете назвать 7 слов ассоциаций. Именно вот к этой теме, да. Если успеете это сделать за 45 секунд, то, соответственно, подарок достанется вам. Итак, алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, видимо, нас решили просто послушать. Давайте от другого трубочку поднимем. Тут пусто, друзья, звоним. 21-103-7, код города 3537, иначе я сама побегу в парк кататься на аттракционах. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Азамат.
0: Азамат, очень приятно. Азамат, смотрите, мы здесь можем с вами поиграть в игру, и с помощью которой вы выиграете два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Так, значит, напоминаю правила. У нас есть 45 секунд, одна тема, и на эту тему нужно будет назвать 10 слов ассоциаций. Если вы готовы, то мы с вами можем начинать.
1: Да, готов.
0: Итак, сегодня тема у нас, друзья, будет медицина. А все, что с ней связано, пожалуйста, за 45 секунд. Время пошло.
1: Так, халат, шприц, колпак.
0: Угу.
1: Так, игла.
0: Угу.
1: Санитар, больница, медсестра.
0: Так.
1: Врач, хирург, стоматолог.
0: Так. Ну, 10 так. Есть уже. Ну, здорово, молодцы, молодцы, Азамат, вообще здорово, быстро справились, ответственно подошли к заданию. Ну, конечно, да, много можно было чего назвать, но вы сориентировались быстро. Давайте, Азамат, привет родным, близким в честь выигрыша.
1: Всем привет, все, кто меня узнал. Так, вам, Радио Хит, спасибо.
0: Благодарю, очень приятно. Пожалуйста, Азамат, трубочку не кладите, я вам сейчас за эфиром подробно расскажу, как приз свой забрать. А вам, друзья, напоминаю, вот у нас на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Ну и, конечно, двигаемся далее. Впереди у нас музыка, яркие эмоции, настроение. Так что подключаемся и делаем громче.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Приветствую всех еще раз в эфире Радио Хит. Кто к нам только подключился. Если вы только проснулись, мы за вас, конечно, очень рады, но не от всего сердца, как говорится. Но нет, друзья, искренне, правда, в эфире Радио Хит. Радуемся за каждого, дарим позитив, яркие эмоции, настроение. Даже если вдруг вы встали не с той ноги, у вас тяжелое утро, мы все равно сделаем все возможное, чтобы вас порадовать. Зачитаем все ваши сообщения, привет и поздравления. Здесь Анастасия нам пишет: доброе утро, хочу передать привет своему муженьке Данилу Марков. Я тебя люблю. Очень здорово, сообщение улетает. Данил, ваше время выходить, ваш выход. Давайте Анастасии тоже взаимный привет передавайте. Будем, конечно, ожидать, ну и дарить настроение друг другу в виде сообщений Телеграм и Макс 8922-878-2929.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки.

0: сгорай. Выгодно все для школьника покупай.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30.

0: Смотри радио.
1: Пришло время.
2: Пришло.
1: Настало твое время, Евгений.
2: Спасибо. Хоть я не Валера, но время мое настало.
1: Ты что с голосом?
2: Почему? Нормально? Да я спал.
1: Ты какой-то такой, у тебя низкий басовый.
2: Такой низкий мужской, да.
1: Вот, видишь? Да это же не Женя, ну скажите.
2: Виталий Морозов.
1: В эфире с новостями.
2: Сегодня у нас на радио хит произошло.
1: Как так-то? Спал просто там?
2: Да, конечно.
1: Ничего себе.
2: Нет,
3: я могу и так разговаривать.
1: Не могу.
3: А у меня вообще голос детства вот такой.
1: Ну все, опять начинается вот
2: это. Ну что, как ты?
1: Я нормально, ты чё как?
2: Да, нормально. Нет, на самом деле, хорошо, да. Ой, я прям так выспался, так хорошо. Знаешь, такой открываю это окошечко, а там жар такой у меня, как, вот помнишь, из фильма «Терминатор 2»?
1: Палило тебя.
2: Да, да. Вот то же самое.
1: Ну да, но ничего, ближе к выходным будет прохладнее, так что, друзья, пока наслаждаемся теплом.
2: Метеоролог Настя Центр вам об этом говорит.
1: Вообще-то просто ты, Женя, открываешь погоду на телефоне, и там все подсказывается.
2: Ну, у меня телефон уже не тот, поэтому...
1: Ну, в общем, друзья, отдыхайте, Женя с вами будет, а я, Настя Центр, прощаюсь, пока-пока.
2: Давай, пока, Настя.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 19 июля в Оренбурге изменится стоимость проезда на автобусном маршруте номер 155А. О предстоящем повышении цен сообщил перевозчик Орентрансгрупп. Так, поездка из Экодолья до автовокзала Оренбурга теперь будет стоить 100 рублей. До остановки 23-й микрорайон пассажиры заплатят 85 рублей. Изменятся и другие тарифы. Поездка от автовокзала до остановки улицы 60 лет Октября обойдется в 45 рублей. Такая же стоимость будет действовать и для поездок внутри поселка Экодолья. Сотрудники ДПС задержали жителя Урска, управлявшего мотоциклом, который числится в международном розыске. Мужчина подозревается в угоне и использовании подложных документов. Выяснилось, что транспорт находится в розыске Интерпола с 2024 года, будучи угнанным из Германии. Задержанный пояснил, что приобрел мотоцикл через популярную онлайн-платформу. В отношении него возбуждено уголовное дело. 1 сентября российские магазины будут обязаны строже контролировать качество продуктов из-за введения автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности. Об этом сообщил председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Он также отметил, что Росздравнадзор выступил с инициативой распространить практику автоматических штрафов на фармацевтическую отрасль. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, всем говорю hello, hi, да привет! Зовут меня Женя Куликов, с 12 до 18.00 буду в ваших ушах, в ваших глазах. В общем, если что, давайте пишите, почему бы и нет, поговорим.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
3: Настоящие орские старогородские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех старогородских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект, 8. Остановка поликлиника.
0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это Киногуд, это Виталий Морозов, здравствуй тебе.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Ну, здрасте.
2: Наконец-то вы попались мне в нашей рубрике.
1: А я сегодня, главное, пришел, а вы начали, где Максим, кричать здесь.
2: Ну, я же не только по поводу Киногуда, я, в общем, впрочем только потому, что это коллега, я его давно не видел, да.
1: Ну что ж, придет скоро, вечером, ждите.
2: Хорошо.
1: С 6.
2: Ну, а пока вот мы за эфиром с Евгением разговаривали, да, некоторые фильмы мы буквально смотрим в унисон, и получилось так, что...
1: Но не вместе, словно.
2: Не вместе, но я имею в виду раздельно, но примерно в то же самое время.
1: Да.
2: И совсем не так уж, в общем, давно вышла картина «Очень страшное кино 6», да, получается,
1: да, шестая часть. Да, ждали очень долго, честно.
2: Очень долго ждали. И как-то вот мы с ним, опять же, синхронно разочаровались,
1: да,
2: в этой картине.
1: Да, вообще просто.
2: Я, честно говоря, читал критику, читал достаточно много, и почему-то в большинстве статей все сошлись к тому, что все это получилось достаточно удачно. А где это получилось удачно, я вот, честно говоря, так и не заметил.
1: Я не понял, в титрах, наверное.
2: Может быть,
1: в титрах хорошо.
2: Ну, знаешь, где еще? Так скажем, воскрешение практически всех старых героев, которые были в первой части. Вот это да. То есть,
1: определенно
2: фан-сервис. Вот этот фан-сервис, он сработал очень здорово, и все актеры в прекрасной форме еще находятся.
1: Они вообще не изменились, особенно вчера.
2: Так, ну, Марлон Уайанс, в общем-то, очень
1: неплохой. Ну, афроамериканцы
2: неплохой.
1: Вот эти вот.
2: Анна Фэрис, да, она, мне кажется, вообще
1: не изменилась.
2: Не изменилась практически, да, и такое впечатление, что ее как будто нарочно состарили в этом фильме, или она...
1: Ну, есть... Синди, которая...
2: Да, Синди, да, абсолютно.
1: Синди, да.
2: Ну, главной героини, да.
1: Ну, я так частях. Понял, там есть даже вот это вот, когда она начинает там всех, а если вы, наверное, не смотрели, на балерину. А, вы смотрели, на балерину пародия была, по-моему. Я так думаю,
2: там...
1: на что это пародия, на что? А потом...
2: Там на все практически фильмы. Ну, давайте начнем с главного. Наверное, очень страшное кино, когда оно задумывалось еще в далеких 90-х-2000-х годах. Я точно сейчас не помню, в каком первая часть вышла.
1: 2001-2003.
2: Задумывалось это все как раз пародиями на фильмы ужасов, на популярные изначально, на классические.
1: Крик.
2: На модные, опять же. То есть, ну, вот на все категории, да, фильмов ужасов, несмотря на годы, жанры и так далее.
1: Но это все шло, знаете, как в один сценарий был. То есть вот это все вот вливалось.
2: Очень хитро вплеталось.
1: Красиво все. Вплеталось, да. А здесь, понимаете, здесь какими-то
2: нарезки.
1: Флешбэками, да.
2: Нарезки,
1: как,
2: просто
1: как
2: нарезки
1: скетч.
2: Сцен пародии, скетчи какие-то.
1: Ерунда какая-то.
2: То есть не было сквозного сюжета.
1: И такие тупые пародии, ну, настолько это все, ну, уже неинтересно.
2: А
1: зумеры так вообще не поймут.
2: Дело в том, что создатели фильма, они перед тем, как картина вышла на экраны, они очень много и часто говорили о том, что вот мы, наконец-то, мы преодолеем все вот эти барьеры, когда... так скажем, режиссеры, сценаристы боятся кого-либо обидеть и обходят острые углы.
1: Там
2: а мы
1: нет.
2: Вот этого делать не будем. Да, в этом фильме. Ну уж дадим жару, как говорится, дадим жизни, так дадим.
1: Не дали.
2: И вот, понимаешь, я как бы эти слова засели в моей голове, и я действительно ждал именно потому, что вернется тот самый формат нулевых, да, когда не жалели абсолютно вообще никого.
1: Ну сейчас вообще не было ничего.
2: А здесь нет. Здесь жалели, и очень сильно. То есть тут это в фильме очень сильно заметно.
1: Там везде про этих...
2: Кое-какие
1: потому
2: шутки.
1: Потому что я чернокожий, вот это как, вот все.
2: Кое-какие шутки, они вовсе были убраны, так скажем, так что ничего подобного. То есть, как это все было, так и осталось.
1: Не то пальто. Даже вот пятая часть была, которая уже там не с теми героями была.
2: Да.
1: Она была, ну, похожая на те четыре.
2: По крайней мере,
1: да,
2: сквозным сюжетом.
1: Да, и там было интересно, классно. И вот эти вот тупые мимика, когда... Вот это все оставалось, а сейчас этого нет.
2: И грань, я понимаю, что тут вообще нельзя оставаться снобом при просмотре всех частей, допустим, если кто-то захочет это сделать.
1: Посмотрите.
2: Очень страшного кино.
1: Первые четыре прям...
2: Снобистское настроение тут надо сразу отключать,
1: да.
2: Потому что это просто фонтан пошлости, вот так его можно назвать, звенящая пошлость. Но на этом как раз и строилось развивалась вся вот эта франшиза, все эти фильмы, все эти части, и в общем целом все настроение этой картины.
1: А здесь даже пошлости не было?
2: Они здесь были, но, понимаешь, в каком-то...
1: В старом ключе.
2: Нет, вот если бы они были в старом ключе, было бы лучше. А здесь это все наиграно получилось настолько, что вот эту пошлость начали выводить, ну, просто на первый план. Потому что такое впечатление, что шутить просто было не над чем и не о чем. Ну, да. И поэтому вот это все, они просто такое ведро вот этого, ну, помоев, так скажем, да, условно говоря, они вот сразу выплескивают на тебя. И, честно говоря, я устал от фильма, наверное, в первые 15 минут
1: да,
2: уже.
1: Да.
2: Просто от постоянных пошлых шуток.
1: Мне не понравились вот эти вот тупые, извиняюсь, да, ну, вот эти вот их дети непонятные, зачем они там нужны вообще, как они появились, и они играют хуже намного.
2: Это была попытка сделать пародию на центральную, так скажем, пародию, наверное, да, как здесь, вот так это можно назвать, то есть завязка сюжета, это на фильмах «Хэллоуин», то есть на последний, ну, да, да. Вот, где появились пункт дети у главной героини, и которые тоже начали расследование, да, в отношении, не расследование, то есть, а стали жертвами убийцы в маске. И вот завязка вот на этом была построена, чтобы появились дети, и вот чтобы они также приехали в дом к Синди, который так же, как да, и героиня Хэллоуина, да, обороняется от...
1: А нет, это не Хэллоуина, оборонялась она.
2: От Хэллоуина.
1: Это, похоже, мне показалось, что это пункт назначения, последняя часть. Не. Где она была закрыта, и там вот это все.
2: Это в том числе. Но ты, если посмотришь, то увидишь, что прямая пародия, это как раз была на Хэллоуин. Да. И сама Синди, она как раз пародирует.
1: Мне не понравилось, знаете, что в этом фильме? А то, что они уже все в курсе, что они в фильме. И то, что, ой, тебя убивали уже в третьей части, там, прожила уже это,
2: Ну, это прием такой кинематографический, это называется ломать четвертую стену.
1: Ломать стену, не очень.
2: Слушай,
1: И Бренду не убили опять.
2: В Дэдпуле ты же ругаешься по этому поводу.
1: Я не по этому поводу.
2: Там буквально на каждом шагу тебе...
1: Нет, так я знаю, что Дэдпул — это человек, который, ну, может, да, ломать эту четвертую. Они никогда не ломали, они пытались как-то. А здесь они уже знают, что они в фильме. Они знают, что в третьей части было вот так, а во второй так. Вот это мне не понравилось. Ну, какая-то ерунда.
2: Это как, знаешь, такая...
1: И Бренду не убили.
2: Такая попытка, опять же, привлечь, может быть, какое-то внимание вот к своему фильму, да? Как-то его... Не то, чтобы привлечь внимание, а как-то его разнообразить. Да, разнообразить, и чтобы, да,
1: все вспоминали. Ой, а в третьем было так? Может быть, сейчас возьмут все видик, третью часть поставят на кассете и посмотрят.
2: Короче говоря, ничего не получилось у создателей. Я не знаю, к большому сожалению, или нет.
1: А создатели те же?
2: Да, по-моему, я так тебе сразу, конечно, не скажу.
1: Мне даже вот...
2: Режиссер новый, по крайней мере, не снимал еще.
1: Ну, и лучше бы и не снимал, как бы, да.
2: А сценаристы, да, и в том числе, вот, например, Айвори Уайнс, он не грозит Южному Централу писал сценарий.
1: О, ну это вообще было.
2: Категория тоже 18+.
1: Поэтому здесь я черный в главной роли опять.
2: И Крейг... Ну, в общем, сценаристы, в принципе, были те же.
1: Мне вот даже вот, ты вспомни даже, каждая часть, да, там вот, там в начало, когда, да, там Scary Movie, да, вот это вот.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Там интересные были вот эти вставки. Там третья часть, четвертая, да, там отрезал не ту ногу.
2: Некоторые сцены, опять же, не вызывали смеха.
1: Вообще.
2: Какой-то заряд просто недоумения. Так что нет, жанр пародийной комедии. Вот, кстати, я бы мог, наверное, сказать, что он уже закончился давным-давно. Ну, или грубо, еще грубее можно выразиться, он просто умер уже давно. Но,
1: например, про «Анаконду» мы смотрели.
2: Например, «Анаконда» неплохой был. Да. И, как ни странно, «Голый пистолет», который очень часто ругали. Вот последний с Лиамом Нисоном.
1: Не смотрел.
2: Он вот как раз-таки повторил все каноны фильмов с Лесли Нильсоном в свое время. То есть вот по уровню шуток, да, они тоже там все в основном пошлые, но это было как-то действительно... Даже казалось, что это свежо, и это смешно на самом деле было. Хотя, опять же, и «Голый пистолет» тоже очень сильно ругали. Но когда я его посмотрел, слушай, ну, может быть, за исключением первых двух сцен в этом фильме, да, когда там Нисон в каком-то совершенно непотребном виде представляет нам, показан на экране, ну, это лично мое уже мнение. Вот. Но потом все так развелось очень круто и очень смешно. Вот как раз-таки в духе картины
1: «Голый пистолет». Я его не понимаю, Лисона, я даже не представляю, не смотрел этот фильм, именно вот с его участием.
2: Он неплохо вписался, кстати, да.
1: Ну,
2: ладно. В общую канву,
1: посмотрим,
2: так скажем. В общем, поругали мы сегодня очень страшное кино. 6, да. Друзья. Не знаю, как удастся ли вам посмотреть или нет, согласны ли вы с нашим мнением тоже или нет.
1: Нет, посмотрите обязательно, да, посмотрите, можете написать нам, ну, честно, ну, не то пальто.
2: Ну, вот, согласен.
1: Вот так вот.
2: Не часто это бывает, но вот в этот раз.
1: Всегда, да, так это, всегда, вот фильм ничего такой хороший, а это прям... Потому что это детство.
2: Иногда надо
1: ругать. Это было детство мое.
2: Необходимо даже.
1: Да, это вот им прям им напишем. Пусть снимают седьмую нормальную часть.
2: Да? Я не знаю, нет, но появится она или нет после такого разгрома, конечно.
1: Ну, всем же понравилось.
2: Да нет, ну как всем. То есть критических мнений достаточно много все равно.
1: Ну все, да, закрываем.
2: По факту это можно назвать провалом.
1: Это провал.
2: Да.
1: Да, по
2: сравнению, понимаешь, просто ожидания были слишком высокими.
1: Мне кажется, они даже за первой части столько не получали, как бы, и сейчас не получат.
2: Ну, насчет денежного вопроса я не знаю.
1: В общем, друзья, «Очень страшное кино 6», посмотрите обязательно, оцените.
2: Мнение,
1: да. Ну, до этого, конечно, посмотрите предыдущие, чтобы было с чем сравнивать.
2: Да.
1: Все. Виталий Морозов.
2: Евгений Куликов.
1: Киногуд. Пока-пока.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
0: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина». Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск». Проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну что, друзья, продолжаем наш день. И, конечно же, что хотелось сказать? Хотелось бы сказать, заходите в наш мессенджер Макс, а также заходите в наш Телеграм и смотрите, что там Куликов выпилил. В общем, можете посмеяться, там немножко такое видео интересное. Ну и, конечно, друзья мои хорошие, что же, вот привет передают. Добрый день, передаю привет своему муженьке Данил Марков. Я тебя очень сильно, говорит, люблю. Вот как-то так. Поставьте, пожалуйста, Катю Лель. Ну, вот здесь написала Наталья. Давно чуть не было слышно. Ну давайте, Кать Лель в студию.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по обращению жительницы Орска, которая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов после избиения ее сына. Напомню, Марченко сообщила, что в Центральном парке Орска группа молодых людей избила ее сына-подростка и двух его друзей. Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, в том числе перелом челюсти. Женщина утверждает, что, несмотря на записи с камер видеонаблюдения, виновные до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Оренбургской области Вячеславу Задурману предоставить доклад по доводам обращения, установленным обстоятельствам и решению, которое примет надзорное ведомство. В Оренбургской области 15 июля ожидается жара до плюс 30-33 градусов, которая будет сопровождаться грозами и усилением ветра. По прогнозам синоптиков, наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка сложится в восточных районах области, где порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря голам Микеля Ойярсабаля и Педро Порро. Ламин Ямаль также помог своей команде, заработав пенальти после глупой ошибки Люки Диня. Килиан Мбаппе нанес 3 удара по воротам, но ни разу не попал в створ. В финале испанцы сыграют с победителем противостояния Англия-Аргентина, которое состоится сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, наверное, уже пора на обед, поэтому давайте кушайте, радио слушайте и смотрите. В новый час влетаем, Женя Куликов здесь, поэтому никуда не расходимся. Будет все самое интересное, и про машины сегодня расскажем.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, друзья, автоэксперт здесь у нас. Ну-ка, давай представься быстрее, быстрее, Костя.
2: Жень Куликов.
1: Мы сегодня без Ильи Дорогова.
2: Ну и ладно, подумаешь.
1: Ну ничего страшного.
2: Друзья, всем день.
1: Небольшая потеря.
2: Всем день добрый. Нет, на самом деле потеря большая.
1: Нет, он, кстати, приезжал, представляете, он говорит, идем, говорит, Куликов, бензин нальем. Я говорю, что? Я говорю, ну и пошли. Я держал там эту штучку, а он наливал. Он говорит, представляешь, говорит, в Екатеринбурге 150 рублей литр.
2: Да.
1: Вот так.
2: Ну, честно говоря, вот сегодняшнюю рубрику не хочется начинать с новостей про бензин, потому что мы каждый день, наверное,
1: будем про газ.
2: Об этом говорим, поэтому давайте сегодня немножечко на другую отвлечемся.
1: Ну,
2: так вот, начнем с того, что в российских автошколах к 2030 году могут запустить специальные программы обучения для тех, кто садится за руль.
1: За парту?
2: За руль праворульных машин.
1: Да вы что?
2: Да. Ну, на самом деле, интересно, да? То есть, на данный момент перед профильными ведомствами поставили задачу выяснить, насколько вообще целесообразно разрабатывать типовые профкурсы, то есть, для управления автомобилями с правым расположением руля. И, соответственно, особый акцент при этом сделан на регионах, где доля таких транспортных средств в общем автопарке по-прежнему высока. Ну, мы все прекрасно понимаем, что это в первую очередь касается Приморья, то есть, там, Хабаровского края.
1: Ну, где там больше праворульных,
2: да. Где действительно больше, да, праворульных автомобилей. Но вот если немножечко углубиться во все это и подумать, а для чего вообще это делается? Действительно ли для безопасности вот этот момент разрабатывается? У меня почему-то ощущение
1: это,
2: складывается,
1: мне кажется,
2: что... Для того, чтобы может быть вообще запретить ввоз праворульных автомобилей.
1: А зачем они нужны?
2: И не заморачиваться. Но, в принципе,
1: зачем учить?
2: Утильсбор сделан.
1: Да.
2: Для того, чтобы просто-напросто поднять доходы бюджета.
1: Зачем?
2: Вот. Потому что
1: они дешевле.
2: Потому что ездить, в принципе, допустим, там на праворульном автомобиле.
1: Это неудобно.
2: Нет, это удобно. Вот как мне кажется, буквально за там 2-3 дня, если вы поедете после левого руля, на правом руле будет уже комфортно ездить, перемещаться. Да, я не спорю. Есть определенные риски и моменты, когда вы там на трассе передвигаетесь, да, и когда нужно обогнать автомобиль. Вот тут есть определенные неудобства.
1: Ну, там у них как-то зеркала какие-то.
2: Ну, в общем, в принципе, это как бы хорошо. Ну ладно, в любом случае, поживем и видим, к чему это все. Приведет.
1: А вы видели, Константин,
2: что
1: совсем скоро Япония уже хочет выпускать летающие первые автомобили?
2: Так они уже их выпускают.
1: Так уже именно вот в продажу.
2: И не только Япония, и Китай уже.
1: Но они уже прям в продажу сегодня вот вышла новость.
2: Да?
1: Да.
2: Сейчас посмотрю обязательно.
1: Посмотрите. Я сегодня такой, ничего себе. А скоро не нужен будет асфальт у нас вообще.
2: У нас его и так нет.
1: Как бы ура, ура, ура. Вот нам как раз такие машины нужны, друзья.
2: Ну да, как вариант.
1: Еще и без бензина
2: будет
1: без работать.
2: Бензина, да. Идем далее. Стало известно, как часто жители Китая меняют свои электромобили.
1: Интересно.
2: Слушай,
1: как?
2: Ну на самом деле, вот меня эта
1: как
2: информация...
1: Как батарейка сядет, так
2: меня,
1: и меняют.
2: Да, эта информация очень сильно удивила, потому что они меняют автомобиль чаще, чем даже я свой телефон. Так вот, средний срок владения электромобилем у одного хозяина в Китае составляет всего 1 год и 8 месяцев.
1: Представляете, какие... Нет, с одной стороны, это хорошо же.
2: Ну, наверное, это хорошо.
1: Кстати, вот у меня знакомые тоже соседи меняют каждый раз машину. Думаю, зачем? Даже год не проходит,
2: так
1: они
2: вот,
1: на новый.
2: Для сравнения, классические машины с двигателями внутреннего сгорания остаются в пользовании в среднем, то есть где-то в районе 8 лет. А вот электромобили всего лишь 1 год и 8 месяцев. И
1: аккумулятор меняется.
2: Столь быстрая смена владельцев связана со стремительным развитием технологий, как сообщается. То есть,
1: даже так.
2: Да, электрокары, выпущенные всего 2-3 года назад, уже уступают новинкам по запасу хода, там скорости зарядки и производительности процессоров. И,
1: обратная зарядка есть?
2: Наверное.
1: То есть машину к машине так ставишь, и они заряжают друг друга.
2: То есть, смотрите, еще один какой момент отмечается, что удорожание машин усугубляется и высоким уровнем амортизации. То есть за 3 года эксплуатации электромобиль теряет в цене в среднем чуть более 43%, что значительно превышает показатели бензиновых аналогов. То есть эти машины, получается, быстрее дешевеют. И, соответственно, люди, покупая этот автомобиль, не хотят, чтобы он так быстро обесценился.
1: Ну, да,
2: у них, соответственно,
1: годочек
2: поездили там или полтора года и уже покупают, соответственно, другой. Ну и также, смотрите, основной аудиторией электрокаров выступают молодежь в возрасте до 35 лет как раз такие ценящие...
1: Это уже не мы, да.
2: Ценящие интеллектуальные опции, цифровые возможности. И, соответственно, эти люди как раз-таки и готовы приобретать более новые модели электромобилей, то есть ради доступа к более современным там, технологическим решениям, скажем так. Но на самом деле, я бы, честно говоря, тоже очень хотел бы попробовать электромобиль. Да,
1: а
2: попробовать.
1: Он
2: вот хотел бы попробовать, но пока не могу.
3: Около кустов стоит, может, у шефа. Давай покатаемся.
2: Пойдем покатаемся. Ну, в принципе, у меня
1: мы
2: кататься, все новости, да, мы кататься.
3: Костя Морозов хотел тебе сказать.
2: Так тоже можно.
3: Евгений Дорогов. В общем, мы с вами прощаемся. Давайте.
2: Пока-пока.
3: Счастливо.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система. Система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Замечательный хит под названием «Aloron Dance» Stromae, друзья. Строчка переводится как «Тогда мы танцуем». В песне речь идет о том, как люди с помощью танца пытаются отвлечься от повседневных проблем, друзья. А давайте вспомним песню. Это «Смотри радио».

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года Россельхознадзор Оренбургской области проконтролировал больше 62 тысяч тонн продукции, ушедшей на экспорт. Основной объем – корма растительного происхождения и комби-корма. Их отправили в Иран, Узбекистан, Латвию и Китай. А также за рубеж поехали 46 тонн рыбы в Германию, 9 тонн меда в Азербайджан и 5 миллионов инкубационных куриных яиц, которые отгрузили в Ирак. Министерство здравоохранения Оренбургской области утвердило перечень вакантных должностей врачей в медицинских организациях региона на 2026 год. Больше всего область нуждается в хирургах. На втором месте по дефициту находятся участковые терапевты. Участковых педиатров региону не хватает в 7 медицинских организациях. А детских врачей ищут в Бузулуке, Кувандыке, Орске, Октябрьском, Переболотском, Солилецке и Тотском районах. В Калифорнии мужчина верхом на игрушечном жирафе похитил пожертвования, оставленные перед благотворительным магазином. Злоумышленник подъехал на необычном транспорте к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, оставленные у дверей магазина. А владелец вышел и попытался остановить его. Между ними завязался спор. Грабитель заявил, что если вещи лежат у входа, значит, они никому не нужны. Оседлал игрушку и скрылся с украденным. Через несколько часов к магазину подъехал пикап, и неизвестные вывезли еще часть вещей. Информация о задержании подозреваемого и стоимости похищенного пока нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Исследования показывают, что объятия, которые длятся более 20 секунд, имеют более сильное воздействие на уровень гормона любви и общее самочувствие, чем короткие объятия. Поэтому, если кто-то рядом, ваш любимый, возьмите, обнимите крепко на 20 секунд и смотрите радио.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Чартов. Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Лениум с треком «Туз».

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мотошоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Радиохит.
6: Радуемся трофеем.

0: хорошо, да, быть рядом с тем, кто тебя любит, оберегает и так далее, да? Это мы, это «Смотри радио», мы всегда рядом с вами. Ну, друзья, и, конечно, представляете, новость какая. В Забайкалье бензин можно будет купить только через мессенджер «Макс». В общем, власти тестируют систему электронной очереди на заправках. В общем, не знаю, мне кажется, мессенджер «Макс», он так вошел в нашу жизнь стремительно, что скоро даже детей будем там, как бы, заказывать. Ну, просто так, раз нажал, мальчик у нас будет или девочка, и все, и мессенджер «Макс» там, тринк, и все. Вот как-то так. В общем, чтобы заправить автомобиль, нужно зарегистрироваться в специальном боте в мессенджере «Макс», выбрать вид топлива и получить временной слот с QR-кодом. Вот как-то так вот будет это все пока в Забайкалье. Ну, а у нас будет Жанна Фриске с композицией «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сейчас разденусь до гол...» Нет, я не буду. Давайте-ка будем смотреть радио и слушать, друзья, здесь, прямо тут, вот тут.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В магазинах Мегара все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Это «Смотри радио», Жень Куликов здесь по-прежнему. Поэтому, друзья мои хорошие, чего хочу рассказать. Хочу рассказать вам одно, что вот пришли сообщения здесь. Да, вот сами добрались до нас. Итак, привет, Радио Хит. А можно, пожалуйста, песню от «Петой мошенники Аурики»? И, пожалуйста, привет Даниилу Маркову. А также привет еще Анастасии. Вот через... Ой, нашей Насте Центр огромный привет передает Максим. Кто такой Максим, не знаю. Но передал я, передал. Ну, как их просили, смотри радио от «Петой мошенники». Вот я, помните, эта песня была «Аурики, аурики, аурики». Какие аурики, да? А там про речку. Давайте про лето послушаем здесь и сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, мои хорошие, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 32 градуса. Вечером будет плюс

0: +26. В Оренбурге сейчас +26. Вечером будет +23. В Ясном в данную минуту +30. Вечером ждите +20. Ну а в Кунтке и Медногорске +30. Вечером +21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. «Металлистов 3», оптовая база.
2: Метеохит.
3: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудники экономической безопасности пресекли хищение топлива на крупном предприятии. Три мастера одной из организаций, занимающейся бурением скважин для добычи нефти и газа, на протяжении 2 лет воровали дизельное топливо. За это время злоумышленники присвоили больше 10 тысяч литров. Общий ущерб составил более 500 000 рублей. Против мастеров возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Оренбурге инспекторы спасли водителя с подозрением на сердечный приступ. Мужчина за рулем автомобиля «Газель» направлялся из Оренбурга в Орск, но остановился на посту и обратился к инспекторам ДПС с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, жжение в груди и подозрение на проблемы с сердцем. Сотрудники дорожно-патрульно-постовой службы вызвали бригаду скорой помощи, убрали транспорт с проезжей части для обеспечения безопасности и внимательно следили за состоянием водителя, оказывая ему поддержку и не допуская потери сознания. Среднестатистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за 2025 год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна.

0: ранее работала в банковской сфере специалистом.
1: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
2: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио
1: Хит. А представляешь, что ученые сказали? Крепкая пятая точка, ну, поняли, да, признак долголетия. Поэтому пока вы проверяете, мы продолжаем смотреть и слушать радио, друзья.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, дорогие друзья, прямо сейчас расскажу, какие у нас сегодня вообще праздники. Какое сегодня число, а, друзья? А сегодня у нас 15 число, вот, поэтому празднички у нас очень сегодня классные. Итак, сегодня мы отмечаем праздник. Так, открывайся, чуть не открывается-то мне. Так, интернеты эти, а. Сейчас, 5 секунд, друзья. Итак, друзья, я сегодня... Вот так вот, вот, понимаете, вот так вот. Провалы в интернетах. Вот, сегодня день русской лени. Вот, видите, прям сразу и не работает у меня интернет, потому что лень русская. Международный день варенья сегодня, да. День смотрения на фонари. Вот, поэтому сегодня, когда включат, посмотрите на фонари. Всероссийский день гинеколога. Вот так вот, аплодисменты врачам. Ну и, конечно, сегодня еще интересный день. Сегодня Всемирный день навыков молодежи, день рисования углем, хорошо, что не активированным, день рождения маргарина. Ой, я помню, знаете, в 90-х был такой маргарин Рама, и мы его намазывали на хлеб и ели, и нормально, мне нравилось. День военного эколога, ну а что было у нас, так сказать, знаете, в истории? Хотите узнать? Я сейчас расскажу. Итак, смотрите, 15 июля 1869 года в Париже запатентован маргарин как раз-таки. Вот, а в 1923 году в СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот». Это все праздники на сегодня. Слушайте и смотрите радио вместе.
0: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Сегодня это будет композиция, знаете, как называется, на «Руки вверх» и «Опиум Проджект». Я буду с тобой. Композиция совместная с двумя группами. И продюсером также был, конечно же, Жуков.

открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25.

Я буду помнить... Если глицин, буду вовремя пить. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем. Это «Смотри радио», это Женя Куликов, это был Леша Свик с композицией «Я буду помнить». Ну, а мы помним, что можно дозвониться 21-137, код города 3537, и, конечно, передать привет, и, может, кого-то поздравить лично, кого хотите, прям в прямом эфире на «Смотри радио». И вот, значит, кто-то написал. Кстати, на днях попалась книга «Психология денег». Почитал и понял, что успех в финансах часто зависит не от дохода, а от привычек и умения принимать решения. Если кому интересно, могу поделиться. Ну, спасибо большое, спасибо. Ну, вот видите, читайте книги, развивайтесь и смотрите радио. Вот так.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 32 градуса. Вечером будет плюс 26. В Оренбурге сейчас плюс 28. Вечером будет плюс 23. Ну, в Ясном сейчас плюс 30, а вечером плюс 20. В Кемерногорске плюс 31. Вечером будет плюс 20. А вот в Кумертау сейчас плюс 25. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области полиция завершила расследование дела 30-летнего арчанина, обвиняемого в мошенничестве. С января 23 года по июнь 25 житель Орска зарабатывал с помощью установленных дома симбоксов, комплексов из нескольких сим-карт, которые он продавал неизвестным лицам для использования в интернет-мошенничестве. В ходе проверки выяснилось, что по сим-картам в общей сумме провели операции на 95 миллионов рублей. Когда мужчину задержали, он рассказал, что узнал о нелегальном способе заработка из видео в интернете. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым, но не смог выбраться и был задержан охранниками. Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов приехали вооруженные охранники группы быстрого реагирования. Они обнаружили, что металлическая штора на окне приподнята с помощью лома или монтировки, а само окошко вскрыто. Внутри за холодильником прятался мужчина. Он не успел сбежать до приезда охраны. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В среду 15 июля на 8 регионов 4 федеральных округов России могут обрушиться ливни, грозы и град. Об этом сообщается на сайте МЧС России. В Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду. На территории Свердловской и Челябинской области ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами 25 метров в секунду и более. В Пермском крае также прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: А вы представляете, вот 75% видов пчел в мире одиночки. Одинокий, одиночка. В общем, не строящие ульи и не живущие в них. Вот так. Ну а мы с вами, друзья, не пчелы, и мы не одиноки. У вас есть мы. Смотри радио. В новый час вступаем. Погнали.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Хоть бы мы не знали, как газует Зиверт, да и вообще, друзья, не надо это знать. Мы с вами, друзья, хорошее время выбрали, да, чтобы смотреть радио, потому что здесь что? Хорошая музыка, Жень Куликов, да и вообще всегда со «Смотри радио» время хорошее. Итак, знаете, какую новость прочитал? Жительница Китая Сун Мэй, значит, вывела мужа из это состояние, из комы с помощью укусов. В общем, в октябре 2019 года супруг ее залез на крышу склада, чтобы спасти трехлетнего ребенка, схватив его за руки. Джао сорвался с высоты около 6 метров. Во время падения он закрыл ребенка собственным телом, получил травму и как бы впал в кому, понимаете, с 2019 года. А с тех пор Сун ухаживал за мужем, спала меньше 3 часов в сутки, пела ему песни, ежедневно делала массаж. Однажды она решила попробовать необычный метод и стала кусать за пальцы ног его. Женщина надеялась, что боль разбудит супруга, и это сработало. В том году начал приоткрывать глаза и слабо реагировать на окружающий мир. Вот видите, друзья, вот это что значит любовь, да? Она его не бросила, она за ним ухаживала, да, столько лет. И все-таки она добилась, она вывела его из состояния комы. Молодец, молодец. В общем, ну а дальше, друзья, вот мы тоже выведем вас из плохого настроения, потому что это «Смотри радио» с новым треком, допустим. Смотрите, «Серебро», «Смотри, но не трогай меня». Но меня не трогай. Но это как раз не про ту ситуацию, понимаете? Там она смотрела и трогала, и он проснулся. Погнали!

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход к каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: и, конечно, вот они, сообщения, которые прилетают с неимоверной, друзья, скорости здесь, на нам студию, на «Смотри радио». Анастасия Павловна нам написала, говорит: «Жень, я много раз так, Жень, как будто Жень, Жень, поставь какую-нибудь песенку, знаете, вот «Беарвульф», «Феникс». Ну, я вот, знаете, я вот здесь заказы принимаю. Поэтому давайте прямо сейчас послушаем «Беарвульф», «Феникс», ну, а потом новый трек на «Радио Хит».
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Борузов. Здравствуйте. В Орске суд наказал местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебоша в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в выходные в одном из домов по улице Кишиневской. По материалам дела 40-летний арчанин громко выражался нецензурной бранью, прыгал и пинал дверь квартиры. Не замечая соседей, на замечания соседей он не реагировал. В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Мужчине назначили одни сутки административного ареста. А в Саракташском районе мужчина погиб на пожаре. Горел жилой дом. Огонь распространился на площади в 56 квадратных метров. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшего 43-летнего мужчины. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия выясняются. Более 100 выпускников в Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе, сообщает пресс-служба Мособлдумы. Мультистобальниками в 2026 году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. А двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300, еще 92 выпускника по 200 баллов. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А представляете, интересный факт. Космонавты в космосе видят закат около 15-16 раз в день. А вот мы, друзья, один раз, да зато какие закаты красивые. Но до заката еще поздно, поэтому давайте будем смотреть радио. Здесь круто все. Погнали в новый час.
2: Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня 15 июля. Ого, и сегодня поллета пролетело, понимаете? Вот это да. Поэтому, кто не купался, поднимите руки. Я тоже не купался, поэтому завтра поеду. В общем, смотрите, 15 июля 2026 год. Среда. Вот видите, поллета прошло. Полнедели прошло. Вот так вот. День русской лени сегодня. А также сегодня международный день варенья. Малыш, давай варенье поедим. А какое варенье вы любите, можете написать. День смотрения на фонари. Долго не засматривайтесь. Также Всероссийский день гинеколога. Вам, врачи, огромный отдельный привет. День рисования углем. День рождения маргарина. Да. День, Всемирный день навыков молодежи. Вот, а также день рождения Нижегородской ярмарки. Ну, а что было у нас, знаете где, за границей не будем читать ничего. А вот вообще, что было в истории, друзья? Вот, в 1923 году в СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот». Вот так. Это все на сегодня праздники, друзья. Смотрите и слушайте радио вместе с нами.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Ищешь удобную одежду? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. «Мегарай» – удобную одежду выгодно покупай.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что ж, друзья, вот они, вкусные знания. Как всегда, здесь вкусняшечки, да. Познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задача простая, нужно дозвониться до нас. 21-137, код города 3537. Ответить на простые вопросы, с которыми, как говорят, даже справятся школьники. Ну, не со всеми, наверное. Вот, про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс ваш. Итак, друзья, кто-то дозвонился до нас. Мы сейчас спросим, кто это. Здрасте.
2: Алло, здрасте.
1: Как вас зовут?
2: Костя.
1: А, Костя, вы выигрывали у нас хоть?
2: В апреле последний раз.
1: А, ну ладно, давайте. А вкусняшки вот эти наши выигрывали? Вот это?
2: Да.
1: Во, и как? Понравилось?
2: Очень, поэтому да? Звоню.
1: Ну что ж, давайте-ка мы сейчас с вами поиграем. Ну, в общем, у нас есть один вопрос. Нужно на него ответить правильно, с первого раза. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Итак, смотрите, у нас есть вот такой вопрос. В 1971 году в Орске было очень популярно одно специализированное кафе. И как оно называлось? Первый вариант ответа – «Мозаика». А второй – «Степные просторы». Третье – «Уральские пельмени» или «Арчанка». Вот специализированное кафе, понимаете? Вот подумайте.
2: Наверное, «Уральские пельмени».
1: Да? Да правильно, правильно, Константин, вы молодец, я вам сейчас даже, вот, знаете, такие вот люди вот специальные вот здесь вот записывали аплодисменты, я вас поздравляю, выигрываете вы вкусный бокс, ну, в общем, вы молодец, да и давайте передавайте приветы.
2: Привет всем, привет моей супруге.
1: Ага.
2: Всех впереди на рабочей неделе, скоро выходные, ура.
1: Ура, да, это точно. Ну и вы вообще, как это, с кем поделитесь-то вкусняшками?
2: С семьей.
1: Ну, с семьей, хорошо. Да вы никуда не уходите, расскажу, где подарок получить, хорошо? Алло?
2: Да-да-да.
1: Все, не уходите. Ну вот так, друзья, вот видите, как быстро наша викторина подошла к своему логическому завершению. Поздравляем Константина.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: что ж, друзья мои хорошие, вот Натали написала нам. Желаю хорошего дня и светлых вам мыслей. Ой, спасибо вам огромное, Наталья. Вот уже и Макс Мочалов подоспел, совсем скоро будет для вас вещать. Ну, а еще что Наталья написала, говорит, пусть все складывается легко и без суеты, а все встречи и события будут только радостными. Пусть этот день оставит только самые приятные впечатления. Наталья, вам тоже всего самого хорошего. Смотрите и слушайте радио.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде в Орске. Сейчас плюс 31 градус, а вечером будет плюс 22, поздним вот в Оренбурге плюс 26 уже, поздним вечером будет плюс 23, в Ясном сейчас плюс 29, вечером поздним плюс 18. Ну а в Кундыке и Медногорске сейчас плюс 26, поздним вечером плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Вот под такую мы еще не менялись. Видал, какая, да?
1: Разгоняем вечером всю скуку.
0: Ну-ка, ну-ка, и...
1: Все вместе.
0: Смотри радио. Эдин Куликов танцует. Макс Мочалов.
1: Я настраиваюсь. Ну, настраиваюсь, ладно, пока после жары немножечко надо переключиться.
0: Ну как ты вообще, отдохнул?
1: Отлично, все, отдохнул, готов, заряжен.
0: Куда
1: с вами работать.
0: Вот ты никогда не рассказываешь. Вот он никогда не рассказывает. И всегда говорит, что ты всем рассказываешь, что я куда-то поехал или еще куда-то. А им же интересно.
1: Жень, ты тоже, кстати, что, отработал, езжай.
0: Спасибо. Это называется, иди-ка отсюда. Ладно, спасибо большое. Макс Мочалов для вас.
1: Привет,
0: специально здесь. Пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области полиция завершила расследование дела 30-летнего арчанина, обвиняемого в мошенничестве. С января 23 года по июнь 25 житель Орска зарабатывал с помощью установленных дома симбоксов, комплексов из нескольких сим-карт, которые он продавал неизвестным лицам для использования в интернет-мошенничестве. В ходе проверки выяснилось, что по сим-картам в общей сумме провели операции на 95 миллионов рублей. Когда мужчину задержали, он рассказал, что узнал о нелегальном способе заработка из видео в интернете. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым, но не смог выбраться и был задержан охранниками. Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов приехали вооруженные охранники группы быстрого реагирования. Они обнаружили, что металлическая штора на окне приподнята с помощью лома или монтировки, а само окошко вскрыто. Внутри за холодильником прятался мужчина. Он не успел сбежать до приезда охраны. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В среду 15 июля на 8 регионов 4 федеральных округов России могут обрушиться ливни, грозы и град. Об этом сообщается на сайте МЧС России. В Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду. На территории Свердловской и Челябинской области ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами 25 метров в секунду и более. В Пермском крае также прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Далее информация о курсе валюты. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго вечера всем, кто на волне. Ну что же, украсим этот вечерок самыми танцевальными хитами. И, конечно же, поможем сделать ваше лето ярче. Давайте вместе с нами активно двигаться к тому, о чем вы мечтали на протяжении долгого рабочего дня. Вечер уже с нами, а это значит, нужно хорошенько отдохнуть. Мы вам с этим поможем, а музыка добавит атмосферности. Maroof Bassin впереди, будет Мия Бойко, Иванушки International и Альберт Брайт уже далее для вас. Вашего вечера.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon».

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

устраиваем жаркие танцы вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио», присоединяйся и, конечно же, делай громче, ну и рассказывай, что интересного сегодня ты сделал и что с тобой интересного произошло, обсуждаем все горячие новости в нашем чатике, ищите нас в мессенджерах, ну и, конечно же, пишите на портале «Смотри.радио», не забудьте также близким и родным намекнуть, что этим вечером было бы неплохо встретиться, и, конечно же, он станет еще лучше, ведь музыки впереди предостаточно, чтобы хорошенько сегодня повеселиться. В твоем ритме.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
0: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: С пылу с жару пирожки. И вкусные, и горячи.
5: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
6: Настоящие орские старогородские пирожки с ливером «Погат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех старогородских пирожков «Погат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект. Объект 8. Остановка поликлиника.
7: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вместе с группой «Серебро» даем шанс всем и каждому здесь в эфире «Смотри радио» поделиться своими мыслями, эмоциями не только, но иногда связь подводит. Вот только что к нам парень дозвонился, начал только рассказывать о том, кому хочет передать приветы, но, увы, связь нас прервала, ему отдельный привет от нас, и вы же не стесняйтесь, друзья, по возможности тоже к нам дозваниваться, и мы сделаем ваш вечер насыщеннее и интереснее, и, ну, конечно же, вы тоже нам помогаете, а как иначе, ваши пожелания нам очень кстати. Макс, привет, всем доброго вечера. От Сергея сообщение прилетело. Юленька передает привет городу Орску, желает любимому Сашеньке хорошего вечера. Давай скорее приезжай домой, пишет нам она. Мы же вместе с вами отправимся куда угодно. Главное, не сбивайтесь с волны, конечно же, делайте громче. Ну и, конечно же, пишите еще.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту в городе Орске плюс 29 градусов, ночью будет плюс 20, завтра днем синоптики обещают нам плюс 27. В Ясном в эту минуту плюс 31, ночью будет плюс 18, завтра днем синоптики обещают плюс 28 градусов. А в Кумандыке и Медногорске сейчас плюс 26 градусов, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 27. В Оренбурге в эту минуту плюс 25, ночью будет плюс 19, завтра днем плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года Россельхознадзор Оренбургской области проконтролировал больше 62 тысяч тонн продукции, ушедшей на экспорт. Основной объем – корма растительного происхождения и комби-корма. Их отправили в Иран, Узбекистан, Латвию и Китай. А также за рубеж поехали 46 тонн рыбы в Германию, 9 тонн меда в Азербайджан и 5 миллионов инкубационных куриных яиц, которые отгрузили в Ирак. Министерство здравоохранения Оренбургской области утвердило перечень вакантных должностей врачей в медицинских организациях региона на 2026 год. Больше всего область нуждается в хирургах. На втором месте по дефициту находятся участковые терапевты. Участковых педиатров региону не хватает в 7 медицинских организациях. А детских врачей ищут в Бузулуке, Кувандыке, Орске, Октябрьском, Переболотском, Солилецке и Тотском районах. В Калифорнии мужчина верхом на игрушечном жирафе похитил пожертвования, оставленные перед благотворительным магазином. Злоумышленник подъехал на необычном транспорте к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, оставленные у дверей магазина. А владелец вышел и попытался остановить его. Между ними завязался спор. Грабитель заявил, что если вещи лежат у входа, значит, они никому не нужны. Оседлал игрушку и скрылся с украденным. Через несколько часов к магазину подъехал пикап, и неизвестные вывезли еще часть вещей. Информация о задержании подозреваемого и стоимости похищенного пока нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем громкости в ваш вечер, чтобы отдыхалось намного приятнее. Давайте украсим ваш отдых только лучшей музыкой. Здесь в эфире «Смотри радио». Подбираем для вас самую уютную компанию, чтобы вместе было веселее. Так что громче звук, ловите флатовые КРС. Будет Иракли и Маршмеллоу уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
16: Подробности на смотри.радио.

0: Добавляем громкости в ваш вечер. Здесь в эфире «Смотри радио». Чтобы вы сегодня точно все успели, давайте тоже там не отставайте. И даже если вы чуточку устали после долгого рабочего дня, уверен, с наступлением вечером второе дыхание у вас точно открылось. А если нет, то вам поможем его открыть мы с самой лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, не только это ждет вас в эфире, еще то, чего грозит нам завтра, расскажут нам звезды в гороскопе. Так что тоже не пропустите, а мы же продолжим наслаждаться моментом, и вы давайте с нами.
1: Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время узнать, чего интересного. Нам рассказали звезды про завтрашний день. Итак, заглянем в 16 июля.
2: Овен.
1: Взаимоотношения с близкими будут теплые, но могут стать горячими. Таким качеством, как объективность, вы похвастаться не сможете, не позволяете излишней подозрительности испортить вам жизнь.
2: Телец.
1: Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам. Смотря что подскажет вам фантазия, выбирайте на свой вкус.
2: Близнецы.
1: Вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения, поэтому, если желаете сдать это что-нибудь кому-нибудь другому, у вас расклад на этот день. Ну и, конечно же, можете отказаться просто от общества.
2: Рак.
1: Вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданные идеи.
2: Лев.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
2: Дева.
1: Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
2: Весы.
1: Вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
2: Скорпион.
1: Ваше мнение не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
2: Стрелец.
1: Вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе, ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
2: Козерог.
1: Кто-то поможет попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательнее.
2: Водолей.
1: Завтрашний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
2: Рыбы.
1: Вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение, типа «ни вашим, ни нашим», в данном случае может казаться наилучшим решением. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем удачи и счастья всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Борузов. Здравствуйте. Орский суд наказал местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебоша в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в выходные в одном из домов по улице Кишиневской. По материалам дела 40-летний арчанин громко выражался нецензурной бранью, прыгал и пинал дверь квартиры. Не замечая соседей, на замечания соседей он не реагировал. В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Мужчине назначили одни сутки административного ареста. А в Саракашском районе мужчина погиб на пожаре. Горел жилой дом. Огонь распространился на площади в 56 квадратных метров. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшего 43-летнего мужчины. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия выясняются. Более 100 выпускников в Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе, сообщает пресс-служба Мособлдумы. Мультистобальниками в 2026 году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. А двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300, еще 92 выпускника по 200 баллов. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, 100 тенге 16 рублей 24 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Двигаемся активно и в лучшем настроении здесь, в ритмах, которые вам точно поднимут настроение. Так что будь на связи и делай громче. Смотри радио, добавит в твой вечер все самое лучшее, чтобы ты отлично провел свой вечер в стиле лета. А оно, значит, будет жарким и ярким. Поможет нам Бруно Марс, градусы, Максим будет и Эйбон уже далее.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
9: Макс!
10: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио!
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
14: Категория 16+.
15: Включи новое окно в своем доме.
16: «Смотри радио». Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

0: Новый трек от Скутера «Фуаэм» в эфире «Смотри радио». И неважно, сколько бы ни было на часах времени, мы всегда готовы поддержать вас в любых начинаниях. И, конечно же, здесь сейчас, пока вечер в самом разгаре, мы также готовы вас радовать лучшей музыкой, чтобы вы точно сегодня все успели и хорошенько отдохнули. Главное, не забывайте делиться с нами вашими впечатлениями, да и планами тоже на этот вечер. Поскорее поделитесь на портале smotri.radio.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Смотри радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Снова звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Урал.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8.

0: 8 5 3 7 210 260. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Винтаж украшает наш эфир своим малахитом, ну а вы помогаете нам своими пожеланиями и теплыми эмоциями, которые закидываете через портал smotry.radio. Вот ваше сообщение. Приветствую, Макс, передаю привет всему Орску, отличного всем вечера. От Надежды сообщение прилетело. Юленька передает привет Славе и Аленке, желает всем хорошенько отдохнуть. За что спасибо, мы же этот отдых делаем еще приятнее. Музыка нам точно с этим поможет. На горизонте наш Шуз и Капско. И скоро будет Джонни.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 20, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном прямо сейчас плюс 27, ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 24, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 27 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 23, вечером будет сегодня плюс 20, ночью плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем весело шагать по этому вечеру и делать среду ярче вместе с нами. Давайте передохнем и насытимся яркими эмоциями, чтобы завтра хорошенько поработать. Ну и, конечно же, этот вечер не обойдется без ярких моментов, которые мы с радостью вместе с вами осветим здесь в эфире. Так что рассказывайте, что новенького и интересного на портале smotri.radio. У нас же на горизонте будет Сергей Лазарев, Полина Гагарина и группа «Динамит», также Мейзик и Маршал Джефферсон уже далее в эфире. Так что не стесняемся, делаем звук громче.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Мы воплощаем реальность вашей мечты. Алекс Уоррен и Forever Dream нам только что с этим помог. И, конечно же, мы вместе поможем всем, кто готов сегодня реализовывать все, что вам в голову придет. Мы же вместе с вами точно знаем, что за долгий рабочий день таких мыслей было предостаточно, а почему бы с нами ими не поделиться. Рад будем это все узнать и озвучить здесь в эфире через портал smotri.radio. Попробуйте. У нас же на горизонте будет Holy Flame, Sophie N Zhao, группа «Грибы» и, конечно же, гороскоп на завтра тоже озвучу.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А вместе с вами заглянем в завтрашний день через гороскоп.
2: Овен.
1: Взаимоотношения с близкими будут теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы похвастаться не сможете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
2: Телец.
1: Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, например, но, возможно, чем-то еще, смотря какая у вас фантазия.
2: Близнецы.
1: Вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения, поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, то лучше оказаться где-то в более интересном обществе.
2: Рак.
1: Вам стоит прислушаться к советам окружающих, среди них может оказаться довольно неожиданные идеи.
2: Лев.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту, вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
2: Дева.
1: Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
2: Весы.
1: Вы забудете обо всех своих проблемах, вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
2: Скорпион.
1: Ваше мнение не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
2: Стрелец.
1: Вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе, и ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
2: Козерог.
1: Кто-то может пытаться вас обмануть. Присматривайтесь повнимательнее к людям.
2: Водолей.
1: День потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
2: Рыбы.
1: Вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение, типа «ни вашим, ни нашим», не подойдет. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Делаем этот вечер сказочным, и Ваня Дмитриенко нам помогает как может, и вы тоже присоединяйте ваши эмоции и чувства. Вот что нам поможет сделать этот вечер еще ярче. А вот те сообщения, что к нам уже прилетели. Передаю привет тебе, Макс, и желаю отличного вечера, любимый Оленьки. Ты самая лучшая. От Константина сообщение прилетело. Привет всему Оренбуржью. Кауныш нам пишет. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Также всем большой привет передает Николай. Просит поставить что-нибудь из «Змеи Бойки». Обязательно будет. Экспонат ее чуть далее. Также Кэлен Харрис и Джейзи впереди. Будет Beats Freaks, и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: А в эту минуту в Орске плюс 24, ночью будет плюс 20 градусов, завтра днем плюс 27, в Ясном сейчас плюс 24, ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 21, ночью будет около 18, со знаком плюс, завтра днем плюс 27. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 23 градуса. Ночью будет плюс 19, завтра плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90,

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час. Наш вечер не заканчивается. Мы набираем обороты и делаем его громче здесь в эфире, чтобы вы тоже насладились моментом, хорошенько сегодня отдохнули. Не стесняйтесь проявлять себя. Мы же вместе с вами этот момент сделаем еще прекраснее. Главное, чтобы вы были уверены в себя и откинули ненужные мысли. Уверены, их у вас предостаточно, но можно сегодня дать им отдохнуть, чтобы отдохнуть самому, и музыка поможет. Purple Disco Machine впереди. Будет елка корни. И Оффенбах уже дали в эфире «Смотри, радио».
2: Смотри, смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.ру.

мы от группы «Фабрики» продолжаем двигаться по этому вечеру и наполняем, конечно же, его яркими встречами и, конечно же, планами грандиозными уже на завтрашний день. Чем больше вы спланируете, тем проще для вас пройдет грядущий четверг. Но мы-то по-прежнему еще в среде, и давайте ее тоже сделаем запоминающейся. Вместе с нами раскрасим ее яркими эмоциями, музыка нам поможет.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Добавляем в ваш вечер все самое лучшее из мира музыки, а вы добавляете в наш вечер ваши эмоции через портал смотри.радио. Зачитываем те сообщения, которые к нам долетели. Я передаю привет городу Орску. Всем доброй ночи. От Ирины сообщение прилетело. Также привет передает Егор и желает всем отличного настроения, особенно Наташе. Ты у меня самая лучшая, пишет он. Вашим родным и близким не забывайте поднимать настроение вместе с нами здесь в эфире. Ну а музыка, конечно же, добавит огоньку. Так что вместе с нами продолжим наслаждаться моментом. А поможет нам группа «Серебро» и Дэвид Гетта уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в Орске плюс 24 градуса. Ночью будет плюс 20. Завтра днем обещают нам синоптики плюс 27. В Ясном в эту минуту плюс 22 градуса. Ночью будет плюс 18. Завтра днем плюс 28 градусов. В Кондыке и Медногорске в эту минуту плюс 20. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 27 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 21. Ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Наслаждаясь моментом, давайте его запомним надолго. И, конечно же, завтрашним днем будем вспоминать. И, конечно же, с улыбкой на лице чувствовать, чтобы сегодня отдохнули. И у нас еще сегодня есть целый часик это сделать. Всем тем, кто продолжает это делать с нами, наслаждайтесь и получайте самую лучшую музыку. Всю ночь будем вам дарить ее. Ну, а на связи этим вечером с вами был я, Макс Мочалов. Всем отличного настроения и скоро услышимся. Пока-пока.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: твой настрой.
1: Смотри радио.
2: Зажечь огни земли.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на «Смотри.радио».

0: Реклама. Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.

0: Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.